0: El presidente chino Xi Jinping asegurando que los cambios en el mundo se están acelerando, un mensaje que ya pronunció y que advirtió durante la visita del presidente Donald Trump la pasada semana, y de momento ahora va a tomar la palabra el presidente ruso Vladimir Putin en aras de una mayor profundización de la relación geoestratégica entre China y Rusia. Vamos a escuchar a Vladimir Putin.
1: Полностью согласен с моим другом, уважаемым господином Си Цзиньпинем. Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе проведению годов образования. Это уже 10-й по счету межгосударственный перекрестный проект, реализуемый Россией и Китаем, который мы по традиции посвящаем одной из неотъемлемых составляющих частей всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей. Иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплоченное, сильное и подлинно суверенное государство. Приведу высказывание выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Одна из главнейших задач образования состоит в том, чтобы вводить новые поколения в общее дело человечества, в его бесконечном стремлении к абсолютному благу. Уверен, что и китайские друзья разделяют такой подход. А значит, наши страны будут и далее сообща наращивать и углублять взаимодействие в сфере образования, опираясь на накопленный солидный опыт обоюдовыгодного и взаимообогащающего сотрудничества. Напомню, что России и Китаем учреждено 15 межвузовских ассоциаций. Успешно работает совместный российско-китайский университет на базе Московского госуниверситета имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Также МГУ в партнерстве с Пекинским университетом недавно открыли российско-китайский институт фундаментальных исследований. В ближайших планах запуск Санкт-Петербургским государственным университетом и университетом Цинхуа Российско-Китайского института инновационных исследований. Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподается более чем в 200 вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России. В свою очередь, из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком. Сейчас это более 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч россиян осваивают его в рамках образовательных программ в Китайской Народной Республике. Что касается годов образования, то их программа весьма насыщена и разнообразна. Она включает сотни проектов в области высшего, среднего, профессионального и школьного образования. Предусмотрены совместные мероприятия по линии профильных ведомств, ведущих учебных заведений и общественных организаций двух стран, охватывающие весь спектр российско-китайского академического и научного сотрудничества. Запланирована целая серия конференций и семинаров для педагогов, конкурсных состязаний и летних школ для учащихся в России и Китае. Особое внимание будет уделено прорывным учебным дисциплинам, связанным с внедрением инновационных технологий, нацеленным на создание совместных лабораторий и передовых центров по наукоемким направлениям. Программа годов, естественно, охватывает и гуманитарные, исторические науки. Считаю принципиально важным, что Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук начинают подготовку комплексного масштабного исследования о Второй мировой войне. Оно будет посвящено решающей роли наших стран в победе над нацизмом и японским милитаризмом и недопустимости искажения исторической правды. Дорогие друзья, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к молодым людям, всем тем, кто участвует в российской

0: 回到湖南工作。
1: Да, я родился в Хунане и вернулся туда после Москвы.
2: Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно.
1: 也就是说，土生土长的，就是在这个湖南省生了，也把自己的精力都付出了为了湖南省的发展。
2: Но, насколько я помню, это и родина на, и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
0: Да, да, да, да.
1: Да.
2: И помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом.
1: 那么，如果我也没记错的话，1972年，也是在5月20号，毛主席就呼吁把全世界团结起来，为了打击美国的。
2: Наша встреча проходит в знаменательный день.
1: 经过注意，所以我们的这次的会，这个会见就加分了这么一个重要的历史。
2: Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся.Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие.
1: Сегодня Россия и Китай начали дружественные отношения не для того, чтобы бороться с кем-то, а для того, чтобы сохранить наши центральные интересы. Мы не собираемся ни с какой страной воевать.
2: И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты.
1: И мы также готовы сотрудничать с Соединенными Штатами во всем мире.
2: Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине.
1: 我也非常高兴地知道了，在俄罗斯完成学业之后，你回到中国，把所积累的这些知识，直接用于中国的发展。
2: Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая, Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами.
1: 在习近平主席和共产党的领导下，当今的中国也快速发展。也在各个领域发展的稳妥。
2: Эта политика обеспечивает стабильность в Китае и политическую стабильность и экономическую.
1: 贵国所奉行的国内政策就保障了各个领域都有前进的这个步伐。
2: Это абсолютное базовое условие для поступательного развития.
1: 那么稳定性就是任何发展的一个基石。
2: Когда это все есть, мы этого не замечаем. Думаем, что так и всегда должно быть, так всегда было, так и будет. А вот когда какие-то происходят проблемы в этих сферах, мы ощущаем, насколько эта стабильность важна. Это обеспечивает возможность поднимать уровень жизни людей, получать образование, развиваться.
1: 所以我们要致力于这个培训干部，为人们和年轻人获得高等教育提供相关的这个条件。
2: Только что мы дали вместе с председателем Си Цзиньпинем дали старт.
3: Inflación en la zona euro, que yo sepa, se confirma el 3%. Vale, venga. Pues una historia verdaderamente curiosa, la de este ingeniero chino que posó en una foto con Vladimir Putin cuando solo tenía 10 años, era el año 2000, han pasado ya 26 años desde entonces y de momento pues pocas cosas han cambiado en Rusia, sigue siendo el presidente Vladimir Putin y en definitiva seguimos reaccionando. Ya saben que hoy...Una de las citas del día, más allá de las actas de la FED o de los resultados de NVIDIA, está en el viejo continente, en la inflación en la zona euro. De momento, se mantiene como está esa lectura preliminar del 3%, dato de IPC definitivo del mes de abril, que se confirma en el 3%. Ya saben que el salto que dio la inflación de febrero a marzo fue del 1,9 al 2,6% de marzo a abril, del 2,6 al 3%. IPC de la zona euro que se queda...En esa lectura del 3%, recordemos también la subyacente, la que excluye los alimentos frescos y el combustible por su alta volatilidad,